0: Govast.
1: Mets ликвидация în Vega Ium Шарунак Фуме. Минчев Огостос и Еркуса. Мец ликвидация Vega Страхнерум Кахуйкиев Техникай Шат Мец Тесакану Хамаш. Мадра Мастера Vega KTM.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Օգոստոսի 1-ի